0: Ko što?
1: Tamo
0: priča.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».